0: Сердце битье, битье сердца.
1: Сердце бие, битье сердца.
0: Сердце бие, битье сердца.
1: Сердце бие, битье сердца.
0: Сердце бие, битье сердца.
1: Сердце
0: бие, битье сердца.
1: Сердце бие, битье сердца.

ребра, то ли сердце ноги, или щепотка, то ли у них там спинки, и на обе, так куда спинки.